0: Недо – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Продолжая тему взаимоотношений между родителями и взрослыми детьми, хочу поговорить на тему благодарности. Почему родители требуют благодарность? Давайте разберемся.
0: «Недо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Есть фраза, которую многие взрослые дети слышали и не раз. И это все после всего, что мы для тебя сделали. В восточных семьях чувство долга перед родителями особенно сильно выражено. И это имеет прекрасную сторону. Уважение к старшим, взаимопомощь, забота о родителях. Но иногда благодарность превращается в инструмент давления. «Я тебя вырастила, значит, ты должен поступить так, как я хочу. Мы дали тебе образование, теперь ты обязан. Мы пожертвовали ради тебя жизнью, ты не имеешь права нам отказать». Но, согласитесь, родительство – это не кредит, который ребенок обязан возвращать всю свою жизнь. Конечно, взрослые дети могут и должны заботиться о пожилых родителях, но забота должна исходить из любви, а не из-за страха и чувства вины. И здесь особенно важно различать две вещи – благодарность и подчинение. Можно быть благодарными родителями.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
2: Бангоми тунуи офтоб, вакте ки рузи нав сар мешавад, аз баланди кулаҳо чашмаи поке ва поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз кулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
4: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс. Шумо астава ковкоҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Neru.tj ворид шуда, тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرفه کرده ابونمنت نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
1: Беспокоит давление? Появилась одышка? Учащённое сердцебиение или боли в груди? Не откладывайте заботу о своём здоровье. Кардиоклиника NAPS — современный специализированный центр диагностики и лечения заболеваний сердечно сосудистой системы. Здесь все необходимое для обследования сердца в одном месте. ЭКГ, ЭхоКГ, стресс-тест, холтеровское мониторирование, СМАТ, собственная лаборатория и стационар. Кардиоклиника НАПС. Все для здоровья сердца. Ждем вас по адресу улица Дихоти, 3. Телефон 555-51-60-60.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Ну что? Все готово к фильму?
4: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
3: И что в нем такого особенного?
4: Сейчас узнаешь. Карамельный зерный круз во рту. Вечер без него. Все потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
5: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
4: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
6: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
7: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
6: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
7: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
6: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
8: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
9: Когда мокрота решила остаться надолго?
8: Бро, пора звать Ламбратин!
9: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
10: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
0: Рахами, телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.

0: должны быть у власти.
1: Так. Мне кажется, они и так там... Ну,
0: дочь взяла от бабушки привычку полежать на диване с влажной тряпочкой на лбу и со словами «голова гудит, наверное, к дождю». Мои 2,7 лет ходят и причитают после бабушки «батюшки».
1: Да. Слушайте, ну это хорошо, если так, потому что, мне кажется, может быть гораздо хуже. Я тут
0: от деда
1: видел, как дед воспитывает внука, видимо, нету папы, и он его везде с собой берет, даже вот, допустим, он там на крыше что-то делал, он говорит, давай, залезай ты первый, я второй, и он там внук что-то... лес. Боялся, а лестница какая-то хлипкая. И он говорит, да не бойся ты. Да давай. Да что ты.
0: Мой месяц провел с дедом на дачу, а ему на секундочку 9 лет сыну, и теперь чокается всем, что пьет.
1: Ну вот. Это, по-моему, даже в кино была такая ситуация.
0: У моего так давление поднималось. На все Божье воле, дочь приговаривает. Итак, дорогие друзья, ваши дети привозили от бабушек какие-нибудь неожиданные привычки или словечки, а может быть вы, когда вас родители отправляли, вспомните, что вы от бабушек и дедушек привезли, да. И чем удивили своих родителей, или чем удивили ваши дети вас. Наш.ру, на главной странице есть две ссылки на два бота, бот в Максе и бот в Телеграме. Нужно подтвердить... Для тех, кто это еще не сделал, согласие на обработку персональных данных. Это юридическая формальность. Не пугайтесь, никто не будет вас забрасывать какими-то рекламами. Нам нужно видеть ваши телефоны, чтобы иногда связаться с вами, вывести в эфир или выдать приз.
1: Да,
0: поэтому точно. Не пугайтесь, подтверждайте смело и пишите нам в нашу тему, что вы или ваши дети привозили от бабушек и дедушек.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
7: Voor die Here hulle deur sy gees en snoer hulle saam as 'n eenheid om daardeur te wys dit is hy wat lewens verander, dit is hy wat mense nuut kom maak en in hom een in Christus alles deur die krag van sy gees. Vanoggend wil ek jou seën met hierdie lied Kind van God en Johannes 1 vers 12 verklaar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God genoem te word.

Не забывай, меня ведь где-то ждут. Летят навстречу новые просторы. Друг друга мы привыкли.

Таежный край по рекам на паромах. Встречай нас, необжитая страна, где голосует ветками черемух. Веселая попутка.

0: Audio Stories.
1: Встретить большую панду в дикой природе сегодня редкость. Этот эндемик Китая считался редким животным еще тысячу лет назад, хотя точные данные о его численности в те времена, разумеется, не сохранились. На протяжении истории вид сталкивался с множеством угроз, прежде всего с браконьерством. Панды становились жертвами незаконной охоты. Серьезный урон нанесла и хозяйственная деятельность человека. Масштабная вырубка лесов лишала животных естественной среды обитания. Кроме того, Китай порой использовал панд в дипломатических целях, дарил их другим странам для укрепления международных отношений. Еще одна сложность связана с размножением. В неволе панды воспроизводят потомство крайне неохотно. Критическая точка была достигнута в 80-х годах 20 века. Тогда

0: Аудиосторис.
1: В конце 18 века, когда шкурку утконоса впервые привезли в Англию, ученые сочли ее ловкой подделкой. Будто кто-то пришил утиный клюв к телу бобра. Сегодня известно, что это не мистификация, а одно из пяти яйцекладущих млекопитающих на планете. Утконос ведет скрытный образ жизни. Он почти не появляется на суше, а питается под водой, закрывая глаза и уши специальными складками кожи. Животное тесно связано с пресными водоемами Восточной Австралии. Эта особенность играет ключевую роль в вопросах сохранения вида. По приблизительным оценкам, популяция утконосов в дикой природе составляет от 176 тысяч до 318 тысяч особей. Точно почитать их крайне сложно. Исследования могут проводить только ученые со специальными лицензиями. Они выходят на поиски по ночам, заходят в реки вброд и устанавливают безопасные сети. Однако такие экспедиции часто оказываются безуспешными. Зверьки очень осторожны, а научных групп в Австралии не очень много. Данные, которые все же удалось собрать, вызывают у биологов серьезную обеспокоенность. За последние 30 лет утконосы потеряли 22% своей среды обитания, и их численность заметно сократилась. Главную угрозу представляют природные и антропогенные факторы. Из-за климатических изменений участились засухи, реки мелеют, лишая животных привычных условий обитания. Лесные пожары выжигают прибрежные зоны, где живут утконосы, а наводнения затапливают норы быстрее, чем животные успевают спастись. Строительство плотин меняет гидрологический режим водоемов, а загрязнение рек наносит дополнительный вред. Утконосы крайне чувствительны к качеству и температуре воды. Без целенаправленных мер по восстановлению рек и сохранению лесов этот уникальный символ Австралии может исчезнуть.
0: Аудиосторис.

0: пятницу. 7 часов вечера. В эфире «Маяка».
1: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
2: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так, полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
0: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»?
1: Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
3: Музыка, звучавшая в момент происшествия, уже является полноценным доказательством. Владимир Иванович Шарапов. Учебно-методическое пособие «Криминалист на стыке эпох».
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова.
1: По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».
0: Воспитательный знак.
4: Воспитывая детей, нынешние родители воспитывают будущую историю нашей страны, а значит, и историю мира.
0: Антон Макаренко, педагог, писатель.

0: Свистуна. Место действия – Россия.
1: Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу.

0: Аудио сторис.
1: По Тору Гилберта. Исчезающий вид сумчатых, который живет только в Западной Австралии. В дикой природе осталось менее 150 особей. До 1994 года вид считался вымершим. В 2015 году лесной пожар уничтожил 90% его основного ареала в заливе Two People's Bay. Выжить виду помогли резервные группы. Сейчас животные расселены в 4 точках, включая 2 прибрежных острова. Главная сложность в сохранении вида – особенности питания. По Тору Гилберта – микофаг. Он питается в основном подземными грибами, похожими на трюфели, и иногда мясистыми фруктами. Точные составляющие его рациона долгое время оставались неизвестны. Ученые исследуют диету животного с помощью анализа экологической ДНК из фекалий. Это помогает изучать вид без вмешательства в его жизнь. В ходе работы выяснилось, что диеты других местных животных частично совпадают с рационом по Тору. По Тору Гилберта играют важную роль в экосистеме. Раскапывая землю, они перемешивают почву и разносят споры грибов, которые связаны с растениями. Для восстановления популяции планируют транслокацию, перемещение особей в безопасные районы, свободные от заведенных хищников.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Цифры, которыми сегодня пользуется почти весь мир, пришли в Европу через труды арабских ученых. Однако сами арабы позаимствовали их у индийцев. В V веке в Индии возникла особая система записи чисел. Она включала 9 цифр от 1 до 9, а их начертание основывалось на количестве линий и углов. Так, единица содержала один угол, а девятка – 9. Ключевым прорывом стало появление ноля. Благодаря ему стало возможно выполнять письменные вычисления. В отличие от индийской системы, римские цифры были малопригодны для расчетов и подходили лишь для записи небольших чисел. В Европе арабские цифры окончательно вытеснили римские лишь в 15 веке. А в России переход произошел значительно позже, в начале 18 века. До этого для счета использовали кириллическую систему.
0: Аудио сторис.

Я Василий Стрельников. Бессонница каждое воскресенье в 23:07. Ночь делает нас немного другими, более настоящими. Если вы сейчас такой, напишите email son@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Коричнево-мраморный клоп. Легко отличим от других насекомых благодаря характерной внешности. Его тело напоминает большой коричневый щиток с мраморным рисунком. Именно эта особенность и определила название вида. Взрослые особи достигают размера ногтя большого пальца, что считается достаточно крупным для насекомого. В зимний период клоп ищет укрытие в жилых постройках. Он проникает в щели, заползает под обшивку и впадает в спячку до весны. Этот вид является полифагом. Его рацион включает более 100 видов растений, среди которых плодовые, орехоплодные, ягодные и овощные культуры, а также розы и многие декоративные кустарники. Механизм питания клопа следующий. Он прокалывает плод хоботком, впрыскивает слюну, размягчающую ткани, и высасывает сок. В результате на месте прокола образуется твердое коричневое пятно. Плод теряет пищевые качества, а его семена – всхожесть. Естественный ареал обитания коричнево-мраморного клопа – это Азия. В последние десятилетия вид распространился в Америке и Европе. В Сочи его впервые зафиксировали в 2014 году. Предположительно, насекомое было завезено с грузом или в багаже туриста. В настоящее время вид широко распространен на Черноморском побережье, где в сезон может уничтожать до половины урожая в частных садах. Местные жители вынуждены собирать клопов вручную. Аудио сторис.